от юности украшенный всеми добродетелями, житием своим ангелом подражавый, ты святителю Спиридоне воистину показался, и си друг Христов, мы же зрящий тебя небесного человека.

Видящий остров Кипр и вся христианские страны нетленной мощи Твоя, Святителю, от них же истекают обильные исцеления, возрадовавшися, и мы, почитающие Тебя, яко преобильного источника благодати, ниспосланного свыше нам, выпием к Верховному Подателю Небес

Разум божественный, мы ящи сый пастырь бессловесных овец, ты произволением пастыря начальника Христа избран был еси в пастыря овец словесных. Вернее же разумевши тебя доброго пастыря, неусыпного стаде своем пеку.

Святую Вышнего, осенившего тебя свидетелем Спиридоне, богомудро ты показал сиси, и жавши дланью глину троичность, и всем очевидно уяснил еси, тем же лжемудрые философи, собравшиеся на соборе ужасошися, вернее же непостижимо

молиши тя, Отче Спиридоне, не препирайтеся слависы святию, мнящим мудру быти, ты же святителю ревностью и по Бозе распаляемый, верую, яко проповедь Христова не в препрительных мудрости человеческие словеси.

Жизнь проводя в убожестве, нищете, нищим и бедным был и сепитатель, и помощник, и любви ради к нищим змеев злато приложил еси, и дал еси оное требующему.

и всем и всюду, яко свидетель Спиридон воистину есть жилище Святой Троицы. Вселись бо в нем Бог Отец, Бог Слово и Бог Дух Святый. Сего ради ты словесы и деяния проповедал еси всем христианам, воплощенно

Божественного Духа преисполнен был еси святителю Спиридоне ради добродетельного жития Твоего, за некроток милостив, чист сердцем терпелив, не памята злобе, в странолюбец был еси, сего ради Творец и в чудесех преславно показатя. Мы же, прославляй Бога, прославившего Тя,

И нас предоназрим великого чудотворца, некогда страна от бездожди засухи вельми пострада, бысь глады язва, и многое множество людей умроша, молитвами же святителя сниди с небеси на землю дождь, люди же, избавившись от бедствия, благодарны.

завеса ветхозаветной скинии, закрывавшего святая святых ковчег, манну и скрижали, и храм твой, святителю Спиридоне, имеет раку твою, яко ковчег, святые мощи твоя, яко манну, сердце твое, яко скрижали божественной благодати,

Некогда же умножение беззаконий наказа Господь бесплодием земли, и даже придя к святому Спиридону, знаемый земледелец, прося помощи, даде ему святый злато, минувши же бедствию, земледелец онный возвращается.

Ибо да, ты пред Господем за всех явился Иси, свидетелю Спиридоне, сего ради мы прибегаем под кров твой, ищущий спасение, сибо помощника тебе имам во всех нуждах, во время глада, смертоносной язвы и во вся годины бед и искушений, сего ради благодарства.

И когда ты очи шествовал избавить и неповинно осужденного на смерть, бурный поток прегради путь тебе, ты же именем всемогущего Бога повелел ему стать и пришел еси со спутники через реку, яко посуху. Слава всем чудеси, распространися.

охранник и пришлец был еси на земли, яко же и прочие человецы, обаче и чрево матери всеведущей великого угодника чудотворца показать святителю Спиридоне, бесы бой изгоняешь, всякую болезнь и язву исцеляешь, помышления людей зришь, тем же и дивного святых показался еси, мы же высылающий молитву ко благодарению.

Духа божественного сияньми озарен был еси, святителю Спиридоне, имел бы еси духа премудрости, яко мудрыми словесы безумных обуил еси, и посреди отца веру утвердил еси, духа разума, яко умы омраченные озарил еси, духа страха Божия, яко вынудел небогоугодными душу очистил.

у пастыря словесных овец, от пастыря начальника Господа Иисуса приемый, святы Спиридон, не примени жития своего, не стяжателен кроток, любви ради вся терпяй, не постыдейся, пищися, о стаде бессловесных овец, вся сия возбуждай.

помощник и заступник во всяких нуждах и скорбях, святый Спиридон, по повелению царевы, якоже и прочие пастыри, прииди во град Антиохию, иде же белодержимой болезнью царь Констанций, святитель главы его коснуся и сотвори здраво, сему чудеси девя.

Всегда во храме приносил еси святителю Спиридоне вечерние молитвы Твоя, и небеша сослужащие Тебе, жители же града дивной пение слышавше, внедоша в храм, и никого же видевше с горними силами.

Мирове собеседник ангелов был еси на земли, святителю Спиридоне, предав же дух твой в руце Божие, приселился еси в горнее селение, молясь за мир пред...

ведаще бы вы всем тебе притекающим верным, еще в житии твоем. Ты, святителю, не оставил еси нас, сирых, и по твоему спении. Бог, побеждающий естество чин, сохрани святые мощи твои нетленными в укреплении православной веры и благочестия, в знамени бессмертия, Его же прославление.

воспеваем тебя, святителю Божий, як удивил еси мир чудесы, истекающими от святых мощей твоих, всего с верою приходящие и лобызающие их, получают вся благопотребное просимое, и мы, давшего тебе крепость, венчавшего тебя венцем нетления, и действующего тобою Бога прославляющее,

О причудный святителю Христов, Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напастей, укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений и изыми от вечной смерти всех вопиющих.

от юности украшенный всеми добродетелями, житием своим ангелом подражавый, ты, святителю Спиридоне, воистину показался си друг Христов, мы же зрящие тебя небесного человека,

Препрославленный от Господа святителю чудотворче Спиридоне, ныне всечестную память Твою празднующе, яко многомогущему споспешствовать и нам, о прославшем Тя Христе, умильного пием Ти, избави нас

О всеблаженный святителю Спиридоне, великий угодничий Христов и преславный чудотворче, предстояй на небеси престолу Божию слики ангел, призри милостивым оком на предстоящие изде люди и просящие сильной Твоей помощи, умоли благоутробие человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей, и спроси нам у Христа и Бога нашего мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло.

избави всех верою несомненную к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений дьявольских наветов. Буди печальным утешитель, недугующим врач, в напастях помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирам защитник, младенцам питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий, исходатайствуй всем, крепкой помощи твоя требуй.

0: Szanowni radiosłuchacze, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami w to piątkowe popołudnie, jak i wieczór na falach pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne, a za cały wspólnie spędzony dzisiaj czas gorąco dziękuję Państwu, Paulina Bojarska. Już jutro w sobotę, punktualnie o godzinie 16, przed mikrofonem czekać na Państwa będzie Julia Ochryniuk. Ja za dziś raz jeszcze gorąco dziękuję, życząc Państwu dobrej i spokojnej nocy. Przypominam również o trwających uroczystościach w monasterze świętej Katarzyny w Zaleszanach. Sława Jezusu Chrystu! Z praznikom!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Молитва Миссия Тих Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселись явны, и очисти над всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водится грешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебя уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но презри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай меня даже в час сей до спети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти и лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крому ли змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохранение мерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен, если с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней, яко человек, паче же и яко человек, но яко резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или походих, и в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о укасте мира сего подвижися, или разрешение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба исчисленная согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости мя, яко плохи человеколюбец, да с миром лягу сну, и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеколюбче Господи, яко ленящо семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюись, и наконец мимошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого дела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь его славе, и неосужденно ныне сному снуть сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего принесу Тебе ударственные мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеколюбие и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио Богу и душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив от дни всем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесим нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и телу и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения моего душа и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедрый помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моим росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего. Студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне милость благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь, яко творишь, и яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучениц, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творчени, хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияюще пожреть меня и свести в ад живо, и Господи мой утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь обукися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царить, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почас и паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой, воли моей совершатися неугодно, бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожил бы в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якуда достойно меня покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твои, Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная, Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем бо, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши, ничтоже верие, и аще чисто помилуешь, и ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и якоже хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии, и всех Твоих святых, яко богословен есть и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, телом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прихословием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими житие Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощью, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих я же исклоклах пред Тобою, яко благий человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, Пресноблаженную, Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую, херовим и славнейшую, без сравнения с Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня грешно.